ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱥᱤᱧ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱫᱚ ᱨᱟᱸᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱡᱤ ᱪᱤ ᱱᱤᱢᱤᱱ ᱵᱟᱹᱱᱤᱭᱟᱹᱱ ᱠᱟᱹᱡᱤ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱠᱮᱰᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱮᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱟ